там все такое меня. Помните меня с собой. Станьте носом, а в попору. Нам и не шить, я чем меня. Мы чем никакого меня.